0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. Мы обещали, мы вернулись. Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Хотя, если честно, хотелось бы поспать сейчас в теплой, мягкой кроватке. Как же она хороша.
0: Ну, учитывая то, как вчера прошел твой вечер, да, мы тебя понимаем. Ноль осуждения.
2: Спасибо.
0: Мы тебя понимаем, реально. Мне вчера даже один слушатель написал: «Лимон, а ксерокс-то на свадьбе тусит».
1: Какие внимательные у нас слушатели.
0: Супер внимательные.
1: Ну, потусили на самом деле очень круто. Можно посмотреть в моем инстаграм Ксю Панченко. Он называется «Было прям хорошо».
0: Спойлерить не буду, но там было кое-что интересненькое. То, чего мы все, друзья, ждем.
1: Да, там интересное тоже было. Ну, проходите, подписывайтесь.
0: Что ты будешь делать? Гербарий будешь делать?
1: Гербарий нет.
0: Книжки вот так сложишь.
1: Нет, пока нет. Я пока на это не рассчитываю. Вообще, я просто хочу спать, если честно. С учетом того, что во мне ни капли не было горячительного.
0: Не выноси, скажи.
1: Нет, ладно, ты-то выноси. Вот все остальные пусть не выносят. Потому что ноги гудят от каблуков, а головешка прям говорит: кофе нам, кофе.
0: Мне нравится тренд сегодняшних дней, когда свадьбу можно устроить в четверг, во вторник, в среду, да в любой день.
1: Ну да, тем более, что вчера была красивая дата, почему бы и нет.
0: Ну что, друзья, начинаем. Как всегда, много чего интересного у нас впереди есть. Много полезной информации, классная музыка и, конечно же, игры с подарками. Все, конечно же, для вас.
1: Ну и для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во Вконтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Да, машем вам, друзья.
1: С утра пораньше.
0: И начинаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: На радио МС.

0: По традиции утро начинаем с крутого настроя. Это классная рубрика, которая дает возможность всем нашим радиослушателям почувствовать себя музыкальным редактором Радио НС. Вы можете проголосовать за треки, которые мы слушаем каждое утро, и в конце месяца, возможно, ваш любимый трек попадет в наш плейлист.
1: Поэтому прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал Радио НС. Там через несколько мгновений появится и песня, и голосовалка, и хэштег месяца сентябрь 2026. Переходите по нему, увидите абсолютно все песни, которые уже в этом месяце послушали.
0: Так, сегодня?
1: Сегодня мы слушаем классных исполнителей. Это Тедди Свимс. Наверное, все уже поняли, что у нас с Лимой отдельная к нему любовь. И диджей Хьюгель.
0: Его мы тоже любим.
1: Конечно, очень крутые вещи они творят вместе, а трек называется Bad Dreams.
0: Да, эта песня на самом деле в оригинале такая супер медленная, такая лайтовая.
1: Ну, у Свимса, да, в основном все такие.
0: А здесь Хьюгель, мне кажется, отжег. Ну, если честно, я сам трек полностью не слушала. Вместе с вами прямо сейчас будем слушать в эфире Радио НС. Погнали!

0: уже поняли, нам трек нравится, да. Потому что все, как мы любим, все здесь, и голосистый Тедди Свимс, прекрасный Хюгель, и мы будем голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Сегодня наши голоса синхронные.
1: Да, да. Вы тоже, друзья, заходите и, конечно же, голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС. К сожалению, весь трек сейчас мы не сможем послушать, но в конце месяца мы узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет, и будем слушать уже по утрам вместе. Классно?
0: Да,
1: классно.
0: Да, да.
1: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беши». Впереди я расскажу, на что смотрят мужчины при первой встрече с женщиной.
0: Ух ты!
1: Не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС.

0: Ну что, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, мужчина. А оказывается, при первой встрече женщины смотрят не на два аргумента. Ну, вы поняли,
1: не
0: о чем?
1: На два.
0: Не на два.
1: Ага.
0: Исследователи...
1: На выдающиеся, да?
0: Да,
1: не на них.
0: Ага, исследователи решили выяснить, на что же все-таки мужчины обращают внимание при знакомстве с женщиной.
1: Лима,
0: и
1: не томи.
0: Вопреки стереотипам, на первом месте оказались глаза.
1: Глаза.
0: Ага. Так, ответили 70% опрошенных.
1: Так.
0: На втором месте улыбка. Дальше идут волосы, фигура и стиль одежды. Женщины, кстати, тоже сначала смотрят на глаза и улыбку мужчины, а каждый десятый мужчина, который проходил опрос, признался, что, засмотревшись на симпатичную девушку, однажды врезался в фонарный столб.
1: А, да ладно. Ну, я лично такие картины никогда не наблюдала. Ну и хорошо, наверное, что исследователи все-таки не рассказывают, на какие остальные пункты еще смотрят девушки, кроме как на глаза и на улыбку.
0: Оставьте это в тайне.
1: Да.
2: Спроси у Лимы.
1: Ну а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Ребятушки, 10 сентября на календаре, четверг, и у нас, как обычно, есть гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
2: Итак, чужая уверенность, Овны, сегодня может оказаться заразительной. Рядом окажется человек, после общения с которым захочется наконец-то попробовать то, что давно откладывалось.
1: Тельцы, вам предложат вариант, который сначала покажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Не спешите искать подвох, на этот раз обстоятельства действительно играют на вашей стороне.
2: Близнецы, кто-то неожиданно вспомнит о вас и объявится после долгого перерыва. Причина окажется вполне простой, а вот продолжение общения может затянуться.
1: Раки, сегодня особенно хорошо заметно, насколько по-разному люди воспринимают одни и те же события. Чужая реакция поможет вам спокойнее отнестись к тому, что раньше казалось странным.
2: Львы, в какой-то ситуации вам совсем не захочется соответствовать чужим ожиданиям, и правильно. Сегодняшний день гораздо приятнее прожить по собственным правилам, не объясняя каждое решение окружающим.
1: Девы, хороший день для культурного выхода. Кино, выставки, концерты или спектакли. Впечатления окажутся сильнее, если не читать заранее отзывы и не пытаться угадать, понравится вам это или нет.
2: Весы. Старое знакомство может неожиданно получить продолжение. Причем общение пойдет легко, будто между последней встречей и сегодняшним днем вообще ничего не произошло.
1: Скорпионы. Сегодня кто-то признается в том, чего вы от него совершенно не ожидали. Самое интересное, эта информация не перевернет ситуацию, а просто расставит несколько вещей по своим местам.
2: Стрельцы, у вас появится возможность нарушить один маленький запрет, который давно существует скорее по инерции. Разрешив себе, вы обнаружите, что ничего страшного мир не заметил.
1: Козероги, человек из вашего окружения обратится к вам за личным мнением, причем действительно будет готов его услышать. Это редкий случай, когда не придется подбирать ответ, чтобы кому-то понравиться.
2: Водолеи, сегодня легко оказаться свидетелем чужой забавной истории. Не вмешивайтесь, наблюдать за происходящим со стороны будет куда интереснее, чем пытаться стать частью сюжета.
1: Рыбы, вас может порадовать событие, которое вообще не было запланировано. Встреча, приглашение, удачный билет или свободное место там, где его обычно не бывает. Такие совпадения иногда и делают обычный четверг немного интереснее.
0: Шоу «Бешь» на радио МС.

0: 7 часов 29 минут в Казахстане. Друзья, мы хотим объявить тему Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, слушаем ваши голосовые сообщения. Так что записывайте наш WhatsApp номер и присылайте туда их. 8-775-106-00-11.
1: И сегодня в Нихабаре мы решили обсудить, какой день недели вы больше всего любите. Ну и, в принципе, конечно, расскажите, почему.
0: Да, ждем ваши голосовые.
2: На радио МС.
1: А уже через несколько мгновений мы расскажем о том, как выиграть два билетика на концерт. Хчо.

0: шоу «Веш» на радио НС продолжается. Чуть больше половины восьмого на часах. А это значит, что уже маячат перед вами билетики, друзья, на концерт «Хчо».
1: Да, у него будет большой тур по Казахстану. Почти что весь Казахстан планирует молодой человек объездить и дать вам прекрасный, замечательный концерт, на который вы можете попасть. У нас есть два билета.
0: Кстати, эти города, на которые у нас есть билеты, это Актау. Там все будет происходить 17 сентября в Костанае, 23 сентября в Караганде, 28, в Павлодаре 29 и в Семее 30 сентября. Поэтому, если вы из этих городов, то прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Веш» на радио МС.

0: 7:40 показывают наши часы. Шла какая-то там минута без кофе. Но я уверена, что сейчас мы зарядимся бодростью вместе с нами, с нашими радиослушателями. И от наших радиослушателей в том числе.
1: Да.
0: Потому что петь, надеюсь, они сегодня будут ого-го.
1: Как. Ого-го. Алимгуль из семьи сегодня с нами. Алимгуль, привет.
0: Доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. И Данияр из Астаны тоже с нами. Данияр, привет.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ребята,
3: доброе утро,
1: вы понимаете, вся надежда сейчас на вас. Вы должны нас зарядить такой
0: энергией. Вы должны быть вместо кофе.
1: Да, и наши радиослушатели должны прям, у них должно быть такое желание огромное появиться, чтобы проголосовать именно за вас в нашем телеграм-канале Радио НС.
0: Вы готовы?
3: Да, готовы.
0: Голоса повеселели, это уже хорошо. И Алимгуль у нас была первая на рандоме, поэтому с нее и начнем.
1: Давай.
2: Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал,

0: Вау!
1: Вау! Молодец! Перефразировать все, ну, чтобы все переиначить.
0: Да. Каждому свое, каждому у каждого свое. Свои потребности. Кому-то плечо, кому-то что-то еще.
1: Оленгуль, умничка. Молодец. Ну что, Данияр, теперь твоя очередь. После гонга приступай.
2: Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, скоро станет ночью темною без снов. Да. И снова тебя я ночь, и только ей доверяю я.
1: О.
2: Знаешь, тебя я ночь, ты все мои тайны.
1: О.
2: Но даже
1: и ты помочь. Молодец. Данияр, мы тебя аплодируем. Угу. И голосовалка уже висит в телеграм-канале Радио НС. Оленгуль из города Семей и Данияр из Астаны борются за два билетика на концерт. Чо?
0: Все срочненько туда, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ну и после песни мы будем вместе подводить с вами итоги.
3: Час.

0: пою.
1: Мне так понравилось, когда мы нашим радиослушателям, сегодняшним участникам, которые борются за два билетика на концерт «Хочу», кстати, за них мы голосуем в телеграм-канале «Радио НС», заходите, голосуйте. Алимгуль сказала, а что, надо еще будет петь?
2: Да-да-да, за эфиром мы сообщили ребятам о том, что нужно оставаться на линии, никуда не убегать. Она говорит, а что еще спеть?
1: Да. Ну, петь уже не надо, друзья, Алимгуль.
2: Ну почему? Может, в кружочках потом и споют в комментариях,
1: кстати, да.
2: Никто не запрещает этого делать, а вот эфирное время у нас все-таки оно ограничено немножко.
1: Алимгуль, Данияр, вы здесь?
3: Да-да-да.
1: Так что готовьтесь, в случае победы вам нужно будет петь в телеграм-канале,
2: в кружочке
1: Радио НС. Ну что?
3: Я думала, несколько раз надо петь. Уже готовлю песни.
1: Ты моя хорошая.
2: Это типа проверка слуха, короче, такая определенная.
1: Молодец.
2: Нет, этого достаточно. Наши слушатели все услышали, все поняли, все приняли и проголосовали в телеграм-канале Радио НС. Давайте тормозить голосовалку.
1: Да, и давайте узнаем, кто из ребят пойдет на концерт.
2: Сегодня интересная, конечно, была битва, сочетание двух интересных текстов и ребят.
1: Да.
2: Но сегодня со счетом 39-61 побеждает Данияр из Астаны.
1: Ух ты! Данияр! Мы тебя поздравляем!
3: Спасибо.
2: Кто-то засвистел, что ли, у Данияра, мне показалось.
1: Да-да-да,
2: или это
1: дело.
2: Колодки были мимо проезжающей машины.
1: Ну, было очень весело.
2: Ну, было в тему, да.
1: Данияр, мы тебя поздравляем, ждем от тебя кружочка в телеграм-канале Радио НС. Там же в комментариях можешь поблагодарить всех тех, кто за тебя голосовал.
3: Спасибо большое.
4: Все, спасибо всем. До свидания.
2: Алимгуль, дорогая наша, не расстраивайся.
1: Пока. Да, не расстраивайся.
4: Поздравляю.
1: Пиши нам еще. В следующий раз, мы думаем, тебе повезет еще больше. Договорились?
4: Все хорошо.
1: Все. Супер, ребята, за эфиром Данияру мы обязательно расскажем, как он соберет свои билетики. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою.

0: Ninja Alhambras.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Друзья, 8 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бемурзина, Ксения Панченко с вами. И знаете, что мы поняли? Что да. С утра все нормальные люди спят, и даже курьеры. И только мы с тобой сидим в ожидании своего кофе.
4: Да, прекрасный человек, дойди до нас, пожалуйста. Мы надеемся, что ты нас слышишь. Ну и нас слышит не только курьер. Все-таки да. Уж давайте откровенно, нас слушают прекрасные люди, которые в ближайшие 2 часа еще проведут вместе с нами. А у нас много всего интересного. Uh-huh. Вот, например, скоро я расскажу, кому ждать любви и счастья.
3: Вау, классно, обязательно дождитесь. Ну и, конечно же, будем слушать голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, друзья, какой день недели у вас самый любимый и, конечно же, почему.
4: Ну а еще в этом часе мы 20 литров бензина обязательно разыграем в пит-стопе.
3: Ну а в следующем часе, естественно, попытаемся взломать наш банкомат. А в нашем банкомате уже накоплено целых 85 тысяч тенге.
4: Ну а также не забывайте о том, что идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Помните, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш».

0: Короче, по фактам.
1: Ой, ну по фактам тут сейчас будет история для тех людей, которые ждут своей любви, ждут своего счастья. Астрологи тут рассказали, значит, что наступил период, который принесет именно любовь и счастье трем знакам зодиака.
2: Вау.
1: Причем проявятся, кстати, не только в романтических словах, но еще и в делах, в конкретных поступках.
2: Кайф.
1: Итак, первый знак – это весы. Для весов начинается благоприятный период в личной жизни. Влияние Луны поможет им лучше понять свои желания и увидеть, что происходящие события действительно ведут к гармоничным отношениям. День может принести приятные романтические моменты и ощущение взаимности.
2: Класс.
1: Львы – следующий знак. А львов ожидает вообще новый этап в любви. Представители знака почувствуют готовность к глубоким отношениям и захотят сделать жизнь партнера еще приятнее.
2: Так.
1: Их романтический настрой может подтолкнуть к неожиданным знакам внимания и приятным сюрпризам.
2: Интересно.
1: Ну и третий знак зодиака – это девы. Для дев это, эти дни
2: станут особенно
1: теплыми. Они почувствуют благодарность к близкому человеку, который дарит им радость и хорошее настроение. Проявленная любовь вернется к девам в той же форме, подарив ощущение счастья и душевного комфорта. Так что весы, львы, девы, давайте любить и быть счастливыми.
2: Я за львов и дев очень рада, а за весов особенно. Потому что весы – это мой сын. Он мне всегда говорит: мама, я никогда не женюсь. Надеюсь.
1: Ну, ты уверена, что ты готова, чтобы в этот период он нашел любовь и счастье?
2: Нет, я хочу, чтобы твой сегодняшний прогноз, он хотя бы на ближайшие 20 лет или через 20 лет снова повторился.
0: Че по фактам?

0: у меня были флешбеки с чемпионата мира. Еще сейчас началась Лига чемпионов. Бессонные ночи. Но я еще не вошла в эту колею.
1: Ну, а ты расскажи при этом, какой у тебя любимый день недели-то? Мы же в Нехабаре сегодня именно это обсуждаем.
0: Четверг люблю.
1: Потому что завтра пятница.
0: Потому что завтра пятница. По-моему, это лучший день. Не знаю, у кого как, а у вас как, друзья, тоже расскажите. Пришлите нам голосовое, будем сверяться, совпадаем мы или нет. Даже? Да. А ты расскажешь?
1: Сейчас не расскажу. Я сейчас усну.
0: Хорошо. 8-7-7-5-106-00-11. Наш WhatsApp-номер. Ждем вас впереди, Нехабар.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: Раба мне не вспомнишь.
1: Не хабар,
2: родной.
1: А ты живешь, не хабар.
3: Не хабар.
4: Ну что, друзья, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Вас тоже послушаем.
5: Но в Нехабаре мы сегодня обсуждаем, какой любимый день недели.
4: Угу, погнали.
6: Будни в кайфне в самом деле. Шоу-беш идет неделю. Не люблю лишь выходные. Отдыхайте, родные.
5: Блин, Влад, неужели ты спать никогда не хочешь? Я вот не понимаю. Ну, типа, человек живет очень активной жизнью, и вот каждое утро ему не лень ради нас просыпаться в 7 утра.
4: Молодец. Идем дальше.
7: Доброе утро, радио. Нас вас постоянно слушает из города Астаны.
5: Доброе утро.
7: Пятницу, наверное, все любят. Не зря ее называют пятницей, да? Это понятно. Но больше всего я, конечно, люблю субботу, потому что можно выспаться, не спешить, зная, что впереди еще один день.
5: Так.
7: А еще потому что каждую субботу, когда супруга уезжает на работу, мы с детьми выбираем, куда ходить, в игровые, детские развлекательные центры, торговые, в кино и так далее. Дети с удовольствием ждут каждую субботу.
5: Так.
7: И когда ты видишь улыбки на лице детей, это многого стоит. Нужно ценить этот момент. Всем удачного дня. С уважением, сын маминой подруги Жартун Баласа. Пока-пока.
4: У Мадьяра любимая суббота, а жена-то работает в этот день.
5: Вот она поэтому, наверное, любимая. Не, у меня другой вопрос. Ага. Вот человек, который любит пятницу, в субботу потом обычно с головой бобо.
4: Ага.
5: И вот, а он еще в торговом центре с детьми. Ну,
4: не
5: типа, на силе духа или как это происходит?
4: Маминой подруги.
5: А что у них, доп. Опция, чтобы голова не болела, что ли?
4: Есть такое. Потом как-нибудь поделись, Мадьяр. Нам тоже хочется быть такими, как ты. Идем дальше.
8: Воскресенье.
4: Так.
8: Выходной день у меня. И в субботу. Выходной день у меня. Еще бы праздник. В будний день, а может, два. Но в сентябре таких нет.
5: Давай три.
4: Поосторожнее, пожалуйста, с такими голосовыми сообщениями. Ксения тут только что чуть не уснула.
5: Да, я прям слушаю.
4: Убаюкали.
5: Колыбельная.
4: Идем дальше. Сейчас следующее голосовое тебя разбудит.
5: Давай.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
5: Привет.
9: Всем отличного настроения.
5: Да.
9: Мой любимый день – воскресенье. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Люблю я воскресенье. Потому что не надо рано вставать. Всем пока-пока.
5: Ой, Селечка, плюсую. Но дело в том, что есть такие интересно странные люди, как я, которые очень любят поспать и при этом куда-то ездить.
4: Да-да-да.
5: И приходится рано это делать.
4: Вот такие были к этому часу голосовые сообщения. Друзья, успевайте. В следующем часе обязательно будем слушать вторую порцию. 8-7-7-5-106-2-0-11. Расскажите, какой день недели у вас самый любимый и почему?
1: Нехабар,
2: родной.
1: А ты живешь, нехабар.
3: Нехабар.
5: И сейчас-то не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, 20 литров бензина получить не хотите ли?
1: Хотим, конечно же.
0: Все хотят такое 20 предложение. Литров бензина с игры «Пит-стоп», и поэтому мы объявляем старт заявок.
1: Да-да-да, пишите по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Стоп. Ну давай, заезжай за призом, если что.
1: Конечно, заедут за призом, или мы сами заедем и привезем ваш приз. Главное, что на кону у нас в игре «Пит-стоп» 20 литров бензина каждый будний день.
2: Да, и самое интересное, на заехать у нас всегда есть бензин.
1: Да, конечно.
2: Сегодня за бензин у нас борется Санат из Павлодара. Санат, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Привет, привет. И Дамир из Астаны. Дамир, тебе тоже огромный привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Вот. Дамир как будто бодрее, чем Санат.
2: Может, в Астане
1: ветер сильнее пробуждает.
2: Ветер, да-да.
4: Мороз.
1: Так, ну что, парни, впереди у нас игра «Пит-стоп». Три вопроса, ответы числовые. И, собственно, за правильные или ближе к правильному вы будете зарабатывать по одному баллу. Ну, а там мы и найдем того самого победителя и счастливчика, который заберет 20 литров бензина.
2: Желаем вам удачи и начинаем игру.
1: Ребятки, сегодня мы решили заехать в Рудный. И, конечно же, первым делом нам нужно включить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Рудном? Санат, как ты думаешь?
4: 107.0.
1: Привет, Дамир, твой ответ?
4: 104.8.
1: Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично, парни. И маршрут у нас сегодня, кстати, по Рудному будет очень интересный. Нам нужно попасть сейчас на машине из городского парка культуры и отдыха на асфальтовый завод. Не спрашивайте, почему, но надо.
1: Просто надо.
2: Скажите, сколько километров выйдет наша поездка? Дамир, как ты думаешь?
4: 6 километров.
2: 6. Твой ответ принят, Санат?
4: Пусть будет 7.
2: Отлично, идем дальше.
1: Слушайте, парни, а если мы с вами прогуляемся пешочком, а не на машине из городского парка культуры и отдыха на асфальтовый завод, сколько минут мы с вами будем идти? Санат, как ты думаешь?
4: 45.
1: 45 минут, ответ принят. Дамир, твой ответ?
4: Час.
1: 1 час, это 60 минут. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Понравилось гулять по Рудному.
1: Да, понравилось. Прекрасный город, никогда там не была, но вот в мечтах, видимо, это происходит. В первом вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Рудном. Правильный ответ – 105.7. И здесь Дамир оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя.
1: Хорош такой.

0: вопросе мы пытались узнать, сколько же километров мы потратим на дорогу, если поедем из городского парка культуры и отдыха на асфальтовый завод. И правильный ответ, парни, у нас 8 километров. Точнее, 8 километров и 400 метров. Здесь у нас был ближе Санат. Санат, браво, молодец. И самая любимая 1-1.
1: Санат, давай свое вот это «да», как у Дамира. Что такое «Санат скромный»?
0: Ладно, мысленно.
2: Да-да, я слушаю.
0: Слушаю его мысли, он сказал «да-да».
1: Да-да, все, да-да тоже пойдет, да-да, типа все-все. Да. Ну и в третьем вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем идти пешком из городского парка культуры и отдыха на асфальтовый завод. Это третий решающий вопрос и правильный ответ. 122 минуты, то есть 2 часа и 2 минуты.
0: Вау.
1: И здесь ближе был Дамир.
0: Дамир,
1: поздравляем. 2-1 в твою пользу, бензин улетает в Астану.
0: Угу. Санат, супер. Не расстраивайся. Было очень интересно с вами играть. У вас классный тандем, ребята. Ну ладно.
2: Все, всем привет, спасибо.
1: Молодец. Если в Рудный Санат соберешься, бери нас с собой.
0: Хорошо.
1: С тобой понадежнее, там, по километражу, местами быстрее. Ну, волну только долго искать будем, но за это мы не переживаем. Мы сами знаем, на какой частоте вещает радио НС. Так что все будет хорошо.
0: Да, Дамиру мы за эфиром расскажем, как он заберет свои 20 литров бензина. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Шоу-беш на радио НС продолжается. 9 часов 1 минута в Казахстане. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, 9 часов уже. И, соответственно, у нас только часик с вами в запасе. За это время мы успеем повторить гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Ну и, конечно же, послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их уже сейчас по номеру 775-106-2011. И расскажите, какой день недели у вас самый любимый и почему, будет интересно.
4: Ну а еще в этом часе мы постараемся взломать наш банкомат. Деньги все копятся и копятся. Угу. И сегодня там уже 85 тысяч тенге.
3: Ну и, друзья, никогда не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но и смотреть. У нас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам еще раз машем. Муа. Желаем отличного четверга и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
4: Доброе утро.
0: «Беш» на Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, 9 часов и 8 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 10 сентября, четверг.
2: Итак, овны, чужая уверенность сегодня может оказаться заразительной. Рядом окажется человек, после общения с которым захочется наконец-то попробовать то, что давно откладывалось.
1: Тельцы, вам предложат вариант, который сначала покажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Не спешите искать подвох, на этот раз обстоятельства действительно играют на вашей стороне.
2: Близнецы, кто-то неожиданно вспомнит о вас и объявится после долгого перерыва. Причина окажется вполне простой, а вот продолжение общения может затянуться.
1: Раки, сегодня особенно хорошо заметно, насколько по-разному люди воспринимают одни и те же события. Чужая реакция поможет вам спокойнее отнестись к тому, что раньше казалось странным.
2: Львы, в какой-то ситуации вам совсем не захочется соответствовать чужим ожиданиям. И правильно, сегодняшний день гораздо приятнее прожить по собственным правилам, не объясняя каждое решение окружающим.
1: Девы, хороший день для культурного выхода, кино, выставки, концерты или спектакли. Впечатление окажется сильнее, если не читать заранее отзывы и не пытаться угадать, понравится вам это или нет.
2: Весы, старое знакомство может неожиданно получить продолжение, причем общение пойдет легко, будто между последней встречей и сегодняшним днем вообще ничего не произошло.
1: Скорпионы, сегодня кто-то признается в том, чего вы от него совершенно не ожидали. Самое интересное, эта информация не перевернет ситуацию, а просто расставит несколько вещей по своим местам.
2: Стрельцы, у вас появится возможность нарушить один маленький запрет, который давно существует скорее по инерции. Разрешив себе это, вы обнаружите, что ничего страшного мир не заметил.
1: Козероги, человек из вашего окружения обратится к вам за личным мнением, причем действительно будет готов его услышать. Это редкий случай, когда не придется подбирать ответ, чтобы кому-то понравиться.
2: Водолеи, сегодня легко оказаться свидетелем чужой забавной истории. Не вмешивайтесь, наблюдать за происходящим со стороны будет куда интереснее, чем пытаться стать частью сюжета.
1: Рыбы, вас может порадовать событие, которое вообще не было запланировано. Встреча, приглашение, удачный билет или свободное место там, где его обычно не бывает. Такие совпадения иногда и делают обычный четверг немного интереснее.
0: На радио МС.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: 9:20 в Казахстане, ну а у нас впереди рубрика «Нихабар». Мы будем с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения, поэтому ждем их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем самые любимые ваши дни недели.
0: Да.
1: Так, ну что, по моим дням. Я бы, конечно, хотела сказать, что там те дни, когда не надо с утра вставать на работу, дни профилактики внеплановой, например.
0: Ой, это вообще шикарно.
1: Да, когда ты внезапно вдруг посреди недели отдыхаешь. Но это бывает раз в 3 месяца, поэтому не совсем такой день зарплаты, само собой. Ну и есть у меня такое любимое выражение. Мой любимый день — среда. Мой любимый день — тот, который начинается на букву S. Среда, суббота и сегодня. Вот.
0: Ну, собственно, замечательно.
1: Если жить с таким настроем, ну, как будто бы чуточку легче.
0: Проще, да-да-да. Друзья, а у вас как дела обстоят с любимыми днями в неделе? Ждем ваши голосовые. Очень интересно будет послушать. 8-775-106-2011.
2: На радио МС. Сіз білдіңізбе?
3: Қазақ КСР-де әлемде алғаш рет пілдердің адам тілін үйренуге және қарым-қатынаста қолдануға қабілеттілігі фактісі сипатталды. Бұл ерекшелік батыр атты пілді жаттықтыру кезінде байқалды.
2: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. МС Радиосында Жарнама. 356

0: хабар, родной.
1: А ты видишь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня они рассказывают, какой у них день недели самый любимый. Давай послушаем.
4: Ханымки, доброе утро.
3: Привет. Доброе утро.
4: Бешевцам тоже большой привет, пламенный. Ну, мне нравится, наверное, понедельники. Вот честно.
3: Что такое?
4: Есть даже песня у Семена Слепакова.
3: Какая?
4: Каждую пятницу. А каждый понедельник я огурцом.
5: То есть ты любишь быть огурцом, зеленым в пупырышку? Или ты маринованный такой после выходных огурчик?
3: А может такой корнишончик?
6: Доброе утро. Девчули, красотули, как дела?
5: Привет, Олжик.
3: Привет.
6: Сейчас, когда ты взрослый, все дни недели практически одинаковые, потому что работаешь и особо не радуешься днем.
3: Сейчас паузу возьму. Олжик умеет вот приземлять жизнь людей, которые в облаках витают дальше.
6: А вот в детстве, особенно поколение 90-х меня поймут, ждали с нетерпением субботы и воскресенье, я, по крайней мере, потому что мы по субботам и воскресеньям по Первому каналу смотрели сериал «Китайский городовой». Он шел после программы «Время», то бишь после 22:00. А в наше детство телевизор посмотреть после 22:01
3: – роскошь.
6: Это было все равно, что сейчас в наше время совершить преступление. Такой кайф, такой адреналин.
3: Какой вопрос?
5: Олжик, скажи, пожалуйста, а ты по ночам РЕН-ТВ включал? Все знают, да? Вот, ну, миллениал, что шло по РЕН-ТВ ночами.
3: Это было дело. А по утрам включали? Играй гармонь.
5: После ночи уже вряд ли кто-то по утрам включал. Играй гармонь на первом была, по-моему.
3: На первом, да.
7: Доброе утро, страна. Привет, девчонки. Я хочу рассказать про свои любимые дни в неделю. У меня два дня. Первый мой любимый день – это четверг. Потому что я родилась в этот день, наверное, поэтому для меня он самый любимый. А еще в четверг завтра пятница. Вот, что тоже классно. А второй мой любимый день – это вторник. Это день, когда я стала мамой. Это самое, наверное, лучшее, что могло со мной произойти вот в моей взрослой жизни. Поэтому вот эти два дня для меня самые-самые теплые.
3: Прикольно было бы, если бы человек каждый четверг и каждый вторник отмечал дни рождения.
5: Да, еще в четверг можно кофе с корицей пить.
3: Кстати,
5: говорят,
3: да.
5: Мешки для денег под глазами заполняет. Но я, правда, не пробовала. У меня просто пустые мешки под глазами.
3: Ни разу не пробовала с корицей. Надо попробовать как-нибудь. Идем дальше.
8: Привет, наши лапулечки, красотулечки.
3: Привет.
8: Салам алейкум, бешманьяки. Салам алейкум, Казахстан.
3: Салам алейкум.
8: Я вам скажу так. Любой день прекрасен, когда ты утром проснулся. Потому что просто задумайтесь над тем, сколько людей в этот день не проснулось, а тебе Боженька дал еще время пожить. А так, если конкретно вашего вопроса, то, конечно, пятница, ребят. Ну, миллион, наверное, человек сказали, что пятница.
3: Кстати,
8: пятница
3: нет.
8: Это благодатный день, как говорится. Вот. И во всех чертах. И душевно, и конец рабочей недели, и вот, и все-все-все. Вот. И самый лучший день, мне кажется, это пятница.
3: Супер.
8: А так, утром проснулся, и слава Богу.
3: Кстати, да, по поводу пятницы очень мало у нас любителей оказалось.
5: Но все просто молчат, все, наверное, думают, что это очевидный ответ, поэтому никто не говорит. Но, кстати, работники, например, сферы обслуживания и общепита пятницу не могут назвать концом рабочей недели. У них все только начинается.
3: Только начинается, да.
9: Доброе утро еще раз всем. Спасибо еще раз всем, кто за меня голосовал. А у меня любимый день недели – это четверг. Как сейчас помню, на второй странице дневника 4 урока. Там 3 дня учебы, тогда еще в субботу мы учились.
5: Да, помню это время.
9: Я до сих пор почему-то у меня, если среда, то это нижний левый угол. Вот такое у меня воображение.
3: Прикольно.
9: Всем пока, всем хорошего дня.
5: Реально, когда в школе учились, даже с учебой по четвергам, по субботам, когда четверг наступал, ты понимаешь, что как будто все уже.
3: Да.
5: Вот, ну, типа, все. Еще чуть-чуть, еще немного. И не важно, что еще 3 дня впереди. Нет, все равно.
3: И всегда на этой именно странице, где четверг, пятница, суббота, писать было лучше, там приятнее, мягче. Идем дальше.
10: Доброе утро, девочки. Доброе утро, Казахстан.
3: Привет, доброе утро.
10: Любимый день недели, он каждый месяц может быть разный,
3: да?
10: В зависимости от того, когда поступает зарплата.
5: О, наш человек.
3: Да, мы согласны. И последнее давайте послушаем.
11: Доброе утро, Шентьен. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения желаю.
0: А мой самый любимый день, это у меня три любимых дня недели, это пятница, суббота, воскресенье. Потому что пятница, это уже хочется к выходному прям прилететь, а суббота и воскресенье прям хочется отдыхать, выспаться. Всем желаю хорошего настроения.
3: Отлично. Ну что?
5: Вот выспаться, вот такие вот ложка дегтя в завершении было.
3: Чуть не уснула, Ксения. Больше так не делайте. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем спасибо за участие в Нехабаре.
1: Нехабар, родной.
3: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 85 тысяч тенге.

0: Знаешь, Ксения, я подумала, вдруг кто-то сегодня выпил кофе с корицей,
1: ага.
0: И он отправит сейчас заявку на большой куш, угу. Рандом его выберет, и он взломает наш банкомат.
1: Тогда еще надо будет, когда заявку будет отправлять, пальчики скрестить.
0: Ага.
1: Ну, чтобы вот фарт до
0: конца
1: прилип. Тогда
0: точно поверим в кофе с корицей и точно будем пить каждый четверг.
1: Ну что, ребят, инструкции получены. Это значит, что прямо сейчас вы уже можете отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, будем играть в игру «Большой куш», ну, а в банкомате у нас целых 85 тысяч тенге. Ну и в заявке не забывайте указать название игры «Большой куш».
2: На радио МС.

0: Инфракуш активирован.
1: 85 тысяч тенге накопили мы на сегодняшний день в нашем банкомате. Интересно, когда же получится взломать наш банкомат и забрать содержимое? Может, сегодня?
2: Лима хотела сказать, заберите у нас уже деньги. Но вот не заставляйте нас соблазняться просто тем, что лежит рядом с нами. Мы шопоголики, мы всегда об этом честно говорим. Поэтому у нас не бывает денег, которые бесхозно просто лежат. Поэтому забирайте, пожалуйста, и взламывайте наш банкомат.
1: Есть у нас участница сегодняшней игры. Это Мирверт из Павлодара. Мирверт, привет.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Мирверт, скажи, пожалуйста, а ты шопоголик?
3: Ну, 50 на 50.
2: Как это?
3: Ну, не сильно так увлекаюсь.
1: А кофе с корицей ты сегодня купила себе? Выпила?
3: Кофе с утра, да.
2: Без корицы или с корицей? Ну, короче, если выиграешь 85 тысяч, тебе обязательно надо корицу купить.
1: Хорошо.
2: И одну нам можешь еще

0: в студию отправить, мы затестим эту теорию.
1: Да-да-да. Ну что, мы готовы начать, готовы тебе задать 3 вопроса, дадим 3 варианта ответа. Твоя задача, Мирверт, ответить на все вопросы правильно.
0: Желаем тебе удачи и начинаем игру.
2: Первая цифра.
0: Мирверт, сегодня Международный день макияжа. Давай поговорим о брендах декоративной косметики. Скажи, пожалуйста, какой бренд принадлежит певице Риане? Варианты ответов. Rare Beauty, Fenty Beauty или Rode, как ты думаешь?
3: Второй ответ.
0: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
2: Вторая цифра.
1: Мирверт, продолжаем взлом банкомата. Еще сегодня отмечается День учителя в Китае. Скажи, пожалуйста, как в Китае называют учителя? Первый вариант ответа – лаоши, второе – сенсей и третье – гуру. Как ты думаешь? Мирверт?
3: Первый.
1: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
2: Третья цифра.
0: Ну и последний, третий вопрос. Скажи, пожалуйста, а почему День учителя в Китае отмечают именно 10 сентября? Варианты ответов. В день рождения Конфуция, перед началом учебного года или в день основания первой школы, как ты думаешь? Нам нужен ответ, Мирверт.
3: Конфуция.
0: 3, 2, 1. Твой ответ, цифра номер 1.
3: Угу,
0: ответ
3: да.
0: Принят, и код с Мирверт сегодня получился 2-1-1.
1: В нашем банкомате 85 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Это неверный код.
0: Что-то пошло у нас, девочки,
1: это
0: не
1: все
0: так.
1: Корица.
0: Давайте разбираться. В первом вопросе Мирверт ответила правильно. Fenty Beauty. Риана запустила этот бренд в 2017 году, и он особенно прославился большим выбором оттенков тональных средств.
1: Во втором вопросе тоже Мирверт ответила правильно. Да, китайское лаоши означает учитель. Это обычное уважительное обращение к преподавателю.
0: Ну а в третьем вопросе мы ошиблись. День учителя в Китае отмечается 10 сентября, потому что эта дата совпадает с началом нового учебного года. В школах и вузах, а также была призвана поднять авторитет педагогов на государственном уровне.
1: Эх, Мирверт, вот один неверный ответ, к сожалению, не дает тебе возможности забрать содержимое банкомата, но ты не расстраивайся, зато ты попытала удачу, побыла у нас в эфире. И, пользуясь случаем, можешь передать приветы.
3: Всем поладарцам большой привет.
1: Угу,
3: и вам спасибо за игру.
0: Тебе пиши спасибо. Нам еще, отправляй свои заявки, пусть тебе обязательно повезет.
1: Да, мы тебе аплодируем.
3: Обязательно. Молодец. Спасибо, до свидания.
1: Умничка, Павлада, огромный привет.
0: Дня.
1: И своим проигрышем Мирвер добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 90 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ксения, как ты?
1: Ну, ничего, не уснула вроде. Раз 10 пропал голос, но вроде вернулся, так что не все потеряно. Готовимся
0: кто,
1: к пятнице.
0: Кто пропустил, у Ксении вчера была тусовочка, она гуляла на свадьбе.
1: Мощная.
0: Было
1: я
0: весело.
1: Была трезвая,
0: кстати,
1: если что.
0: Кстати, сторис посмотрите. Я тебя очень вчера просила, чтобы ты выкладывала побольше сторис, и это было.
1: Да. Сколько всего еще есть в моем телефоне? Уф! Может быть, потом выложу еще и фотки от фотографа. Ну, короче, переходите на страницу Ксюпанченко, подписывайтесь. Переходите на страницу Лимы, Лима не Адриана. Мы вас там ждем. Вот, делимся там самым-самым личным, чего нельзя в эфире говорить. Мы там показываем.
0: Показываем, да-да-да. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся буквально до завтра. Завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: И сегодня, как обычно, для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: вкусом музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Домброс.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

от Манчжурии и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сирен немесе мамыр гүлді өсіруді қолға алу шамамен 5 жыл бұрын ғана басталды. Бірақ осы уақыт ішінде оның 2300-ге жуық түрі өсіріп шығарылды.
2: Жарнама. С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-4-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1-38-90-814 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: Разные мысли. Человек с точки зрения обезьяны – это то, до чего может довести труд.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында Жарнама. 350 алты алпыс

0: Вики. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что ж, всем, дорогие друзья, пламенный привет передаю на момент 15.00. Что же видим? Четверг, 10 сентября. До конца рабочей недели уже рукой подать. Кажется, еще совсем недавно начиналась эта неделя, а теперь уже можно понемногу переключаться на планы, встречи и все то, ради чего особенно приятно дождаться пятничного вечера. Ну а пока давайте проведем этот четверг вместе. Это лайв-чат на радио НС. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Как всегда, ждем ваши приветы, поздравления, пожелания и просто сообщения. Пишите нам на WhatsApp 775-106-2011. Ну а настроение этому часу задаем сразу правильное. Трек называется Shine On, то бишь сияй дальше. По-моему, отличное напутствие на весь день. Что бы там ни происходило, главное не терять свое настроение и продолжать двигаться вперед. Ну что ж, начинаем. Shine On. Погнали!
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, можно смело стартовать программу Лайв-чат. 15 часов и 4 минуты. Сообщения имеются. Погнали. Здравствуйте, лучшее радио НС. Любимый мой кот, не теряй меня. Все хорошо, постараюсь сегодня приехать. Все встречи перенесли на 3 часа. Соседу привет. Узнай, пожалуйста, что нужно. Завтра прилечу к тебе на крыльях любви. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя и крепко держит тебя за руки, даже на расстоянии. Кот, у вас завтра намечается визит особой важности. Встречи сегодня перенесли, но солнышко все равно постарается успеть. А завтра уже обещает прилететь на тех самых крыльях любви. Главное, не забудьте. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела и как здоровье? У нас все хорошо. Пацаны и доча в школе. У них все хорошо, по тебе скучают. У нас холодно и дождь уже второй день. Сижу на работе, смотрю эфир. Сегодня будет спецмаг. У тебя 11 октября свадьба дома у Дико. Выходит замуж, готовимся. Скучаю по тебе сильно. Жан, люблю тебя безумно, обнимаю крепко, целую и жду. Твоя любимая Гуля с Октау подписалась и удачного дня пожелала. Анатолий Родионович, в Октау сегодня настоящая. Как видим, осень, дождь, холод и рабочий день, но дома уже вовсю готовятся к свадьбу. К свадьбе Дико 11 октября. Так что забот хватает, а вам Гуля передает большой пламенный привет и желает беречь себя. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому, любящему мужу Али. Жанна мой, как ты? Знаю, что ждешь каждое мое сообщение. Я никогда не забываю про тебя. Ты всегда в моих мыслях. Знаю, что ты самый лучший муж. Ты всегда говоришь, что за каждой тягостью наступает облегчение. И скоро мы будем всегда рядом. Люблю тебя и обнимаю. Твоя девочка Аира подписалась. Али. Аира сегодня снова на связи. Ну и, похоже, решила напомнить вам о своей главной мысли. Все трудное когда-нибудь заканчивается. Так что осталось немного терпения. А впереди время, когда уже не придется считать дни до встречи. Здравствуйте. Передаю большой пламенный привет мужу Асхату. Хочу сказать тебе, что я тебя очень люблю. Безумно скучаю. Надеюсь, у тебя сегодня хорошее настроение. Береги себя, мой родной. Крепко обнимаю и целую. Твоя Жанка подписалась. Асхат, для вас сегодня очень нежный привет от вашей Жанки. Она надеется, что этот день встретил вас хорошим настроением и просит самое главное. Берегите себя, ну а любовь и крепкие объятия уже летят к вам через эфир. Вот так вот, друзья. На этом будем заканчивать первый выход в рамках сегодняшней программы Лайв-чат, но он далеко не последний. Последующие приветы через 2-3 песенки, как всегда по классике жанра, за это время вы успеете отправить свое пламенное сообщение в WhatsApp прямо сейчас, так что не пропустите.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8770 5-10-60-011.
2: Твоя тишина обитает.

0: Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайфчат. Новые приветствия успели подоспеть за вот такой вот небольшой музыкальный перерыв. Так что смело стартуем. Ну, точнее, продолжаем. Здравствуйте, Радио НС. Через вашу программу хочу передать самый теплый привет нашему дорогому внуку Роману Даштамирову. Желаем тебе хорошего, спокойного дня. Мы верим, что у тебя все будет хорошо. Главное, береги себя. Пусть сегодня все складывается наилучшим образом, а каждая минута приближает нас к долгожданной встрече. Бесконечно любим, целуем, скучаем. И ждем, все твои родные всегда рядом. С любовью, бабушка, дедушка и семья Котвицких и Богдан. Спасибо, Радио НС, за возможность. Что же, видимо, Роман, вся семья сегодня дружно вышла на связь через эфир. Самое главное пожелание от родных простое: берегите себя, а встреча уже совсем не за горами. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте привет нашей дорогой Альбиночке из Кустаная от родных из Челябинска. Просто хотим поднять тебе настроение и сказать, что очень тебя любим. Крепко-крепко обнимаем и ждем, Альбиночка. Вот так вот. Приятно, когда расстояние вообще не мешает напомнить о себе. Челябинск сегодня передает вам большой семейный привет. Надеемся, настроение действительно стало чуточку лучше. Здравствуйте, Радио НС. Передайте пламенный привет моему мужу Алдаму Рамзану. Любовь моя, срочно позвони мне сегодня. Ты мой самый вкусный. Твоя жена Тамара. Рамзан, у вас сегодня сообщение, которое точно нельзя оставить без внимания. Тамара очень ждет вашего звонка, так что телефон, пожалуйста, далеко не убирайте. Здравствуйте, Радио НС. Передаю привет братишке Аслану. У нас все хорошо, родители не болеют. Береги себя, сестра. Жанат подписалась. Аслан, Жанат передает привет и заодно сообщает, что дома все спокойно, родители в порядке, а вам напоминают о главном, что чтобы берегли себя. Меня зовут Бауржан, это, друзья, если что, следующее сообщение. Меня зовут Бауржан, хочу передать привет своей жене Самире. Очень тебя люблю, жена моя, не скучай, вечером буду дома. Самира, вечер сегодня, как видим, обещает быть особенно приятным. Бауржан уже собирается домой, ну или как минимум к этому готовится, так что осталось совсем немного подождать. Ну и вам, друзья, кто отправил следующие сообщения, остается тоже немножечко подождать. 2-3 песенки, и вновь я вернусь в эфир. Ну а кто только присоединился, напоминаю, друзья, номер WhatsApp, что прозвучит дважды сейчас и через некоторое время, 775-106-0011, чтобы точно запомнили, куда следует отправлять ваши прекрасные приветствия, пожелания и добрые слова. Не упустите эту прекрасную возможность.
0: NF WhatsApp 8-775-10-60-0011.

Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Замечательные песни успели послушать, хорошим настроением зарядились. А те, кто еще только присоединился, успеют написать свой пламенный привет. Ну а мы же успеем зачитать то, что уже успели прислать. Здравствуйте, мое любимое радио. Передайте привет моему сыну Чингису. Скажите, что я его люблю всем сердцем и очень скучаю. Знаю, что ты сильный и все выдержишь. Приеду 17 сентября. Очень жду твоего звонка. Твоя мама Заурия. Чингис, мама уже наметила дату приезда. 17 сентября, пока ждет очень вашего звонка и верить, что вы справитесь абсолютно со всем. Привет, радио НС. Когда сидит Тамерлан, могу смело передать привет Сактау в город Кустанай, милому корейцу Жану. Я так соскучилась по тебе сильно, когда ты мне уже позвонишь. Еще утверждение не пришло. Держу в контроле. Люблю, моя любовь твоя. Тыш, кореец, вам сегодня такой вот привет прилетел прямо из Актау. Тыш, явно заждалась вашего звонка, так что пора выходить на связь. Здравствуйте, мое любимое радио НС. Спасибо большое, что вы есть. Привет из южного города Шымкент. Хочу всем передать хорошего настроения и передать моему любимому Андрею из Житакара. Прошу, не обижайся на меня. Люблю тебя, мама, маме Александре. Привет всех, обнимаю. Привет от Мари пришел и написала, собственно, это прекрасное сообщение. Андрей, Мари сегодня передает вам привет из Шымкента, просит не сердиться. Кажется, самое время оставить все обиды и просто поговорить. Ну и как не упомянуть маму Александру, вам отдельный привет. Здравствуйте, лучшее радио НС, любимый мой кот. Не теряй меня, все хорошо, постараюсь сегодня приехать. Все встречи перенесли, но мы это, насколько помню, уже читали. Да, о том, что встречи перенесли на 3 часа. Соседу привет. Завтра уже прилечу к тебе на крыльях любви. Крепко держу тебя за руки, даже на расстоянии. Ну, возможно, первый раз мы не получили это прекрасное сообщение. Моя бусинка любимая, сладкий сахарок, все будет хорошо, ты справишься. Твоя булка подписалась, миленькие сердечки, миленькие поцелуйчики сопровождают это прекрасное сообщение. Ну а здесь, как видим, все предельно ясно. Ваша булка уверена в вас на все 100. Просто держитесь за эту поддержку и двигайтесь дальше. Вновь доброго дня, наше любимое радио НС. Привет и поцелуй передаю своему сыну Искандеру. Сейчас он на дополнительном занятии по английскому языку. Пусть растет и помнит, что родители любят его очень-очень. Искандер, вы, судя по всему, вот покоряете прямо сейчас английский. Родители уже успели напомнить о самом главном. Такой привет точно добавит сил на занятии. Так что good luck, просто хочется пожелать вам. А будем, друзья, тем временем продолжать. Вижу в небольшой очереди новые сообщения. До них обязательно доберусь, но уже в следующем выходе. Никуда не переключайтесь. И на всякий случай просто напомню, что номер нашего WhatsApp остается прежним. 775-106-2011.

0: чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат» и будем, судя по всему, потихоньку подводить итоги. Финальные сообщения подоспели, погнали их читать. Сынок Жантури, береги себя и знай, в этом мире есть сердце, которое всегда болит за тебя, переживает за тебя и каждый день просит Аллаха хранить. Где бы ты ни был, помни, у тебя всегда есть мама, которая любит больше всего на свете. Ты – часть моего сердца. С пожеланиями, Сауле. Жантури, мама Сауле сегодня вот так вот говорит, что с вами от самого сердца есть вещи, которые не меняются ни при каких обстоятельствах. Мамина любовь и ее молитва за сына. Здравствуйте, Радио НС. Передаю большой привет моему брату Сабиту Нурбеку. Нурбек, родной, как ты и как твое здоровье? Мы все живы-здоровы. Не переживай за нас. Мы очень скучаем по тебе и каждый день ждем тебя. Держись, брат, будь сильным и береги себя. Мы надеемся только на лучшее и просим Аллаха, чтобы все закончилось хорошо. И поскорее наступил день нашей встречи. Крепко обнимаем тебя. Не падай духом, Нурбек. Мы ждем тебя и любим всем сердцем. С приветом от папы, мамы и бота Анну Алинур всей. Алинур. Бота Алинур всей нашей семьи. Сабит Нурбек, дома, как видим, все спокойно, а значит, вам точно не о чем переживать. Ваша семья держится и ждет того самого дня, когда вы снова будете вместе. Добрый день, всех благ вам. Очень давно вас слушаем. Хочу передать привет своему любимому мужу Ивану. Хочу, чтобы ты знал, что я тебя очень люблю и всегда жду. Спасибо этому миру и родителям за тебя. Будь таким же, как ты. Будь таким, как ты сейчас. Ты делаешь меня и наших детей счастливыми.

Извини меня за мой характер, он и вправду иногда очень не очень. Терпение тебе, мое солнышко, твоя жена. Карагандинская область, из города Сарань пришло сообщение. Иван, вам сегодня достался очень семейный и теплый привет из Сарани. А за признание в характере отдельный плюс вашей супруги. Главное, что любовь и терпение у вас взаимные. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хочу передать привет моей маме Тане. Мам, желаю тебе спокойного и приятного дня, чтобы настроение было хорошим и ничего не смогло его испортить. Пусть сегодня будет побольше приятных моментов и поменьше поводов уставать. Просто хочу сказать тебе, что очень тебя люблю и всегда думаю о тебе. Надеюсь, сегодняшний день принесет тебе что-нибудь хорошее. Очень жду тебя дома и хочу скорее тебя увидеть. Твоя дочка Катя подписалась с этим замечательным сообщением. Мама Таня, ловите прекрасный пламенный привет и признание такое в искренней любви. Надеюсь, сообщение благополучно было доставлено. Смотрим, друзья, что у нас еще имеется. Сегодня день рождения моей мамы Марьям. Поздравляет любящая дочь Мадина, внуки Арестан и Иркижа. Будь мама всегда здоровой, счастливой, веселой. Очень любим и ценим тебя. Ты наша самая главная опора в нашей большой и счастливой семье. Самая-самая моя мама. Прямо будто начало той самой песни. Самая-самая. Ну что же, вашей прекрасной маме Марьям передаем такие теплые слова и, конечно, поздравления с днем того самого рождения. Отпразднуйте день с толком. И, друзья, напоследок повторим сообщение, которое, видать, не дошло до своего адресата. Привет, радио НС, привет, Сактау, город Кустанай, милому корейцу Жану. Я так соскучилась по тебе сильно. Ну и также, что моему любимому Май, твоя зая скучает безумно и любит. Хорошего вечера тебе, волк. Заяц, надо же, как будто некий шифр, но в то же время очень уютное послание. Друзья, на этом будем заканчивать программу Live Chat. Всем большое спасибо, что участвовали в сегодняшнем прекрасном дне, в сегодняшнем прекрасном настроении, поддерживали его и дали понять своим родным и близким, что вы о них печетесь, думаете и, конечно, сильно скучаете. Продолжайте, друзья, в том же духе и в завтрашнюю финальную пятницу будем этим делом прекрасным продолжать заниматься в 15.00. Ставьте напоминалку и никуда не переключайтесь. Следующий музыкальный, тем более, не за горами. Лайф-чат. Лайф-чат.

0: счастье.
1: Ну что, друзья, продолжаем этот день вместе с Радио НС. Открываем новый музыкальный час с группой «Добро» и песней «На счастье». Но очень правильное название для середины дня, ведь иногда для хорошего настроения действительно не нужно ничего грандиозного. Хорошая музыка, приятные люди, которые, знаете, просто рядом, и хотя бы один повод сегодня улыбнуться уже неплохой, я считаю, набор. А дальше будем держать вас в курсе того, что происходит вокруг. Совсем скоро поговорим о дорожной обстановке, узнаем, что преподнесет погода нам на завтра, ну и, конечно, продолжим слушать музыку, потому что без нее наш эфир, ну, никуда не отпускает. Так что никуда не спешим, устраивайтесь поудобнее и продолжаем этот музыкальный час на Радио НС.
2: Если радио, то лучше.

0: Привет, друзья! Об актуальной дорожной обстановке вам поведаю прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 30 минут дороги от улицы Ауэзова до проспекта Алтынсарина. По Аль-Фараби в южном направлении ожидается затор от улицы Луганского до Зейна Шашкина – полчаса. Ну и по улице Розубакиева на юг – целых 45 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Жандосова. Перемещаемся в столицу, видим, что в Астане 5 баллов и плотное движение. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургальджинским шоссе, от улицы Арай до проспекта Туран. Также ожидается затор по Сыгнаку от улицы Туркестан до проспекта Туран. Ну и по самому проспекту Туран простоять придется от автосалона до Кургальджинского шоссе. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 11 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 31. В Алматы прогнозируется малооблачная погода без осадков, также с температурой плюс 31.
0: Погода.
2: Әне тербетіп жүреді ауды. МС радиосы.

0: Прямо сейчас, друзья, продолжаем музыкальный час на радио НС. Для вас Алексей Воробьев, трек «Самое красивое». Казалось бы, название сразу про комплименты, про приятные слова. И то самое настроение, когда хочется сделать кому-то приятно. Но иногда приятный вкус, например, у любимой сладости, совсем не означает, что это лучший выбор для организма. И вот здесь, друзья, интересный момент. Специалисты советуют осторожнее относиться к сгущенному молоку. Особенно не стоит давать его детям в больших количествах. Сладость быстро повышает уровень сахара и инсулина в крови, а пользы при этом практически не дает. Регулярное употребление также может негативно сказываться на зубах и повышает риск проблем с весом и обменом углеводов. А тем, у кого уже есть нарушение углеводного обмена, лишний вес или диабет, такую сладость и вовсе рекомендуют исключить из рациона. Так что иногда самое красивое решение – это просто знать меру. Ну а мы продолжаем наш музыкальный час на радио НС с классной музыкой.
1: Ничего лучшего в пробке еще

0: Гамбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

что, друзья, продолжаем этот музыкальный час на радио NS. Прямо сейчас звучит Kangs и трек Galaxy, то бишь Галактика. Само название уже немного уносит куда-то далеко от повседневной суеты. Туда, где можно на пару минут просто расслабиться и никуда не торопиться. Но от космических просторов возвращаемся в Алматы. Сейчас здесь обсуждают изменения, которые вступят в силу в следующем году. С 8 января 2027 года в зоне с низким уровнем выбросов или же ЛИС нельзя будет запускать гражданскую пиротехнику, петарды, фейерверки, салюты и другие подобные изделия. При этом важно, речь идет не обо всем городе. Ограничения будут действовать только на территории того самого ЛИС, а ее конкретные границы еще предстоит утвердить Акимату отдельным постановлением. Ну а мы никаких границ, друзья, для хорошей музыки сегодня точно не устанавливаем. Дальше для вас Артик и Асти «Быть счастливой», а затем Ани Лорак и трек «Оранжевые сны». Продолжаем этот музыкальный час вместе на радио NS.

0: Ну что ж, друзья, 17 часов 17 минут. Возвращаемся в студию Радио НН, чтобы поведать об актуальной дорожной обстановке. Яндекс.Карты в помощь, и видим в Алматы 7 баллов, серьезные пробки. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Ауэзова до Тлендиева. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от улицы Луганского до улицы Маркова 25 минут. Ну и по улице Розубакиева на юг целых 40 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Жандосова. Перемещаемся в Астану, видим 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Оренбор и Сыгынак от остановки ЖК «Зеленый квартал» до проспекта Кабанбай-Батыра. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД-переезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Хана в Кирее и Женебека до Сыгынака. Радио НС желает вам доброго пути, друзья!
1: Мимо пробок!

0: Продолжаем, друзья, этот музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас для вас Инь и Янь с треком «Оу, yeah». Такой трек отлично подходит для вечера. Вроде бы день уже постепенно сдает свои позиции, ну а там, знаете, музыка все еще держит в тонусе и не дает окончательно перейти в режим, что все, устали. Ну а хотя, если вечером все-таки хочется тишины, а организм никак не собирается выключаться, тут уже совсем другая история. Бывает, тело устало, глаза закрываются, а голова продолжает прокручивать рабочие дела, планы на завтра и вообще все подряд. Ну жизненно, друзья, специалисты советуют в такой ситуации не превращать засыпание в соревнование. Чем сильнее мы ждем, что сейчас обязательно должны уснуть, тем активнее начинаем смотреть на часы и считать, сколько осталось до подъема. В итоге получается настоящий математический вечер вместо сна. Ну и еще одна классика – телефон перед сном. 5 минут легко превращаются в полчаса, ну а яркий экран и активный контент только мешают настроиться на отдых. Плюс поздний кофе, плотный ужин, духота или шум в спальне тоже могут отодвинуть сон. Так что иногда лучший способ уснуть – перестать его ловить, проветрить комнату, убрать телефон, приглушить свет и немного расслабиться. Ну а мы продолжаем бодрствовать вместе с музыкой на радио НС. Оставайтесь с нами.
1: НС. Радиоса.

0: шептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: I am David Beckham, but everybody calls me.
2: Ну что, друзья, наш музыкальный час подходит к завершению. Ну и прямо сейчас для вас Ирина Кайратовна трек «Айдахар». Вот так и получается. Музыка у нас сегодня разная, настроение тоже успело несколько раз поменяться, а вечер тем временем совсем близко. Ну и раз уж мы заговорили о настроении, есть сегодня отличный неофициальный повод сделать еще кому-то приятно. День разноцветных букетов. Тот самый случай, когда совершенно не обязательно ждать особого повода, чтобы порадовать любимого человека. Можно выбрать букет, который просто понравится, оставить его без повода на столе или встретить с ним свою даму сердца. Иногда несколько ярких цветов действительно способны сказать больше, чем длинные сообщения. Так что, возможно, сегодня тот самый вечер, когда стоит заглянуть в цветочный магазин по дороге домой, ну и порадовать, конечно, своих близких. Ну а мой эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо, что провели это время вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера, приятных встреч и побольше поводов делать друг другу что-нибудь хорошее. Всем пока-пока!
3: Любой цвет настроения на

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Еркектер әйелдерге қарағанда дальтонизм, яғни түстерді айыра алмайтын ауруға көбірек бейім келеді.
0: Жарнама.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44824-21-05-21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1380-8184-8 августа 2014 года.
0: НС Радиосында Жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Numbers. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.
1: Ты в ритме, там тебе некуда деваться. Вы

猫で暇あった。ちび猫で暇あった。ちび猫で暇あった。ちび猫

Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НС.

0: что, не хочешь на работу? Мы тоже.
1: Но в 7 утра мы уже в эфире. Шоу «Бэш». С 7 до 10 на радио НС. «Бэш».

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.